0: вас не дать нам свет.
1: Что сущий
0: повыс, мы с ним не тверезю. Мы в тебе и росы работы.
1: Я вот его не мужчина.

перкуси анист. Этот биточек у типов не повторит. Шампур, мангал, дрова, ведро и палочки. При всем при этом это прет, да еще как.